Слава Богу, братья и сестры. Этот прекрасный воскресный день мы имеем возможность быть в Доме Божьем. И мы предстали перед Богом. Я думаю, каждый из нас это понимает. И ни в коем случае никто не хочет сделать с сегодняшнего дня культ поклонения матери. Правда? А мы пред Богом. А то, что мы почитаем, если считаемся, и немножко из Слова Божьего смотрим в этот день, если в другой день нет смелости говорить, ну, сегодня у меня будет чуть-чуть больше смелости говорить к мамам. И Слово Божьего посмотреть и прочитать для матерей. Какой-то совет от того, пред кем мы предстали. От тем создателем, образователем. И для начала я прочитаю один стих одного псалма. Я думаю, может, кто знает, споет его. «Тебе дано быть матерью живущих, тебе дано быть любящей женой. Такой удел Владыка Всемогущий назначил женщине своей рукой». Я думаю, мы это знаем, слышали. И каждый в отдельности из нас понимает ту часть ответственности свою перед Богом, перед своей жизнью, перед своей судьбой, которую Бог дарует для человека. Потому в самом начале, когда Бог создал человека одного и второго, да, это два чуда Бог создал таких, и их благословил и сказал, да, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте, говорит, и владычествуйте. Вот это предназначение.

управлять правильно, нормально. И к этому Господь призывал тебя и меня. Прежде чем я буду читать Слово Божье, хочется, он стоит в разуме, этот пример, я, может, уже вам и рассказывал. Чтобы нам понимать, если Бог предназначил, мы прочитал я из Псалма, Он определил, значит, образовал Господь человека, Он дал конкретное указание и цель назначения. На одном маслозаводе позвали из Чехии, поставили линию разливать молочко в бутылочке и закрывать. Такой компьютер, так скажем. Все налажено было, линия, все работало. Специалисты уехали в Чехию. А только они уехали, а местные обнаружили, разливать то разливает, а закрывать молочко не закрывается, бутылочка. Они опять их вызывают. Приехали инженеры, ходили-ходили, смотрели-смотрели, все работает, все должно работать. И один из них задает вопрос: какой процент жирности вы молока даете? Ну как какой, 2? Он рассмеялся, говорит, он воду не закрывает, дайте нормальный, 7%. Они дают 7% жирности молока, линия идет, разливает, крышечки закрывает, все нормально. И эти местные увидели, пока эти хозяева линии были на месте, 7% давали, по-моему, 7 или 4,5, не помню точно, не хочу утверждать. И они уехали, а те опять стали 2%. Ну и на ту позицию поставили человека, чтобы он закрывал эти бутылочки, потому что компьютер не работает. Поймите мою мысль. Понимаете, вот смысл. Если мы, я, вы, каждый из нас в отдельности, мы уклоняемся от Божьего, он же изготовитель. И вот поставил инструкцию, оставил, как нужно применять свою жизнь или себя в жизни, чтобы было нормально тебе, мне, детям и так далее, роду грядущему. Так же он сказал. Потому я читаю, Давид говорил, Соломон говорил об этих вещах, трижды Писание говорит, да, 110-й псалом, то есть 10-й псалом, 10-й стих. Начало мудрости – страх Господен. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Смотрите, страх Божий, результат, говорит, разум верный. Притчи 1.7. Начало мудрости – страх Господен. Глупцы только презирают мудрость и наставление. А здесь есть то, о чем говорится, что наставление есть, а кто-то отвергает. Но этих слов не хочется пользовать. Мы все лучше. И вот, чтобы мы имели тот разум верный, а дальше 9 книга, ну, притчи, 9 глава, 10 стих. Начало мудрости – страх Господен и познание святого разум. Представьте, что трижды Господь нам в этой книге поместил конкретное указание и повеление такое, да? Такая табличка, что страх Господен нужно тебе и мне. И это начало мудрости. Все мы хотим быть мудрыми людьми. А мудрая жена устроит дом. А почему жена не мать? Она сначала должна быть женой, чтобы стать матерью. Правильно я говорю или нет? Сестры, так? Бог создал, и мы читаем, и растительный мир, и животный, да? И семя по роду своему, оно воспроизводит. Бог один раз создал и сделал так, чтобы могли воспроизводить. И человек. Точно так же. И семя размножается, род людской. А если люди уклоняются, начинают делать, потеряв страх Божий, они начинают манипулировать, искать своих целей, искать своих желаний.
своих каких-то друзей.

0: других путей, там нету разума верного. Сразу обличение человек не принимает. Познание о Боге, конечно, его нет. Потому, вы знаете, это касается, ну, всех людей, живущих на земле. Я сейчас говорю немножко больше, хотелось бы, да, к тем именно матерям, которые уже мамы. Кто-то уже бабушка, она была и остается мамой, добралась до следующего статуса уже бабушки. Есть вот именно та первичная цель. Если мы не попали в первичную, то все остальные, они будут поковерканы. И человек не будет не иметь того, для чего Бог создал человека, и имел бы человек полное наслаждение жизнью. Если Екклезиаста 9.9, там говорит, наслаждайся жизнью с любимой личностью. Чтобы была вот эта свободная, прекрасная, счастливая твоя жизнь моя, нам необходимо покориться здесь стандарту Божьему. И если человек только теряет страх Божий, вы знаете, что происходит? Очень страшно. Я прочитаю из 49 главы книги пророка Исаии, 15 стих, конкретно уже о матерях, это те, которые носили, выносили, родили и теперь вскармливают. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Я думаю, что сидящие в этом зале и слушающие меня понимают, женщины, что это страшно. Со мной? Но никогда так. А вот кто-то может найти таких экземпляров, которые могут забыть. Почему здесь говорится, смотрите, грудное дитя? Оно напомнит, ее мамина физиология напомнит, кормить пора, грудь уже распирает. Молочко пришло, отдать надо. Но бывает, что забывают. Вы видели таких, слышали? Вы знаете, это история жизни нам показывает. Но это те, о чем я прочитал в начале. Потеряли люди страх Божий. Вы знаете, я не буду много читать из этих моментов негодных, но я хочу всех нас сегодня отрезвить, как должно. Мы должны бояться Бога очень сильно и реально. И если мы понимаем, что внутри в нас где-то чуть-чуть потеря страха Божьего, мы там не можем заметить, то мы сразу смотрим на свои действования. Это во время изобилия, как у нас сегодня, да, пришли к Соломону две блудницы. Одна свое дитя приспала, так спала, что дитя кормила, уснула и дитё задушилось. А у другой живое, но та быстрее поменяла, и Соломону надо распределить. Кто? Мама этого ребенка. Я думаю, вы помните ту историю. Палача зовет, иди сюда. Дитя вот это напополам. А, живая родная мамочка. Но, говорит, нельзя уничтожить. У нее страх Божий есть, хоть и она не занимается тем, чем надо. Но вот материнское, вот Богом вложенное, оно не дает ей уничтожить его, ее же ребенка. Отдайте, отдайте той, пусть ребенок живет. А та что кричит? Давай, давай, рубай, ни тебе, ни мне. Он отдает матери. И все стали бояться Соломона. Бог говорит с ним. А почему Бог с ним? Потому что реально Божий замысел, он осуществляется в жизни человека. Но Иеремия плачет, Израиль в стеснении, вы знаете, враги вокруг. И здесь другая картина. Это уже не изобилие сегодня наше. Чуть-чуть у нас вроде изобилие, но до Соломонового, я думаю, чуть-чуть мы не достягиваем. А вот это во время Соломона было. И теперь страдание, голод, и плачет Иеремия и говорит. Вы знаете, что он говорит? Плач Иеремии 4.10. Руки мягкосердных женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищею. во время гибели дочери народа моего. Это другая крайность. Но это связано с тем, что все материнство ноль, оно лопает, как мыльный пузырь. Хоть Бог вложил, и Бог заложил, и Бог дал способность родить, забеременеть, родить. Так Бог же открывает и закрывает. Или доктора сегодня над этим занимаются. Как вы видите для себя, братья и сестры? В Писании мы видим, что Бог закрыл одной, а другой открыл, потому что они соперницы. Понимаете? Бог регулирует, когда оно перед Богом. А если оно вне Бога, Бог туда не вмешивается. Он заложил свою программу, она работает. И только приятное условие для семени и есть результат. И мы видим сегодня. Пока семечки лежат у нас где-то в мешочке, то нету всходов. А только создали условия, тепло, влагу, и прорастает, и растет. А дальше вырастет и плод приносит. Потому я к тому, чтобы мы сегодня чуть-чуть для себя увидели вот эту часть, которая останавливает и предупреждает нас, чтобы мы, видя себя, могли четко понимать, я внутри страх Божий имею или нет. Если она страх имеет Божий, то пока она мама, она жена, она знает, для чего она предназначена. Бог создал ее для мужчины, не для других. Понимаете, станок этот был создан, не надо человека ставить, чтобы он закрывал, о чем я рассказывал вначале. Нет необходимости придумывать еще что-то, уже все сделано. И чтобы мама имела счастье, испытав материнство полное, то надо первичную гармонию иметь, и дальше будет. А потом и достигнет и бабушки, она войдет еще в большее, да, двойное свое благословение, которое Бог дал. А если прапрабабушка дальше, все нормально. Там просто ну, бонусы, бонусы, бонусы и все. Процент растет. Того внутреннего умиротворения, счастья, которое Бог дал человеку на земле. Потому я от этого негативного хочется убежать, вы знаете, не хочется о нем останавливаться. Но просто чтобы мы могли понимать, изобилие или вот эта нищета, это не показатель, это проявитель, что внутри. Есть ли страх Божий, оно результат будет. Ты не поступишь так. Ты не сделаешь зло, потому что страх Божий, что? Ненавидит зло. А если зло есть, то да страх изгоняет. Оно одно другое вытесняет. А зло это сделать порчу, боль, скорбь другому. Испоганить все то, что Бог дал доброе. Читаем книгу Исход, 2 глава. Я читаю, чтобы сократить время, 3 стих. Но не могли долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. Дальше, я думаю, вы помните, сестричка стояла, дочь фараона вышла, услышала плач, и она подходит, спрашивает, тебе кормилицу принести? Ну да. Она не сказала мать, а кормилицу. И та, иди, та приводит, вскорми, я дам тебе плату. Понимаете, это вы слышали много на эту тему проповедей. Я только одну, только вот эту деталь хочу показать, что она не могла далее скрывать. Мамочки, вы долго не сможете вокруг себя держать своих. И хомскул не решит вопроса. Поймите мою мысль. Не решает вопрос этот. Придет время, надо отдать на воды. Не для крокодилов, нет-нет, как слушаем мы на проповедях. Там не было их. Вопрос стоит в другом. Это символизирует воды. Ты вынужден отпустить на свободу. Придет время, и эта личность сформировалась, и она идет в общество. И что-то нужно успеть матери сделать. В корзинку какие-то есть ограничения, любовь, там эта смола, так закрыла все, что ничего не пойдет туда негодное. Вы знаете, долго он там тоже не может находиться. И до 3 лет, как я увидел в своей жизни, ему, ребеночку, надо дать рулеточку, чтобы сформировалась у него рулетка. А тогда он может уже измерять, это правильное или неправильное. И если в этот период, я говорил, в течение 3 лет мы даем и положительное, и отрицательное, запутается ребенок. Только мы даем чистое, святое, Божие. В банках учат кассиров только подлиннику. Как отличить подлинник от фальшивого? Всех фальшивых купюр не изучают. Изучают только подлинник. И если человек знает хорошо подлинник, любая афера, она тут же всплывает. Любой фальш, он сразу обнаружится. И когда ребенку только до 3 лет, который впитывает все, ему дают отрицательное, ни в коем разе. Только положительно. Ничего негативного он не должен услышать. Увидеть тем более. Потому что зрительная память во много раз больше. И здесь вам и мне стоит, вот она пример, эта женщина Яхвет, мама Моисея. Она сделала, что она могла. И пока она вскормила это ребенка, да, еще за государственную плату вам тоже дают пособие. Кормите и впитывайте с материнским молоком слова. Когда пришел он в возраст, отказался от этого, что предлагает Египет. Он сделал выбор, этот маленький бывший мальчик, когда был такой маленькая крошечка. Но в 40 лет он сделал твердое решение. И он готов был 40 лет скитаться, чтобы услышать голос. И теперь иди, теперь ты уже готов. Я с тобой поработал 80 лет, и уже ты нормально. То отверг, а это смирение научился с овечечками. Иди, паси моих овец. Еще 40 лет выводит Израиль. 120 лет зрение не притупилось, как у нас сегодня. Бог был с этим человеком. Мама сделала свою роль, свою часть. Она передала. Это одна женщина.
1: В розовом царстве далекого детства помню

первая книга царств, вы знаете, имя ее Анна, тоже бездетная была вот эта женщина, не было деток. Проблема ей была весьма тяжелой, судьба ее не была легкой. И эта женщина внутри плакала и тосковала. Священник не мог понимать ее молитвы, говорит ей: пьяница, иди отсюда, отрезвись. Она говорит: нет, нет, я духом скорблю. О, Бог услышит, ответит. И теперь Бог ответил, и она приносит. Муж сказал: пошли, нет, говорит, я вскормлю, и тогда отдам полностью его на служение Богу. Да утвердит, говорит Господь, слово, которое вышло из твоих уст. И теперь вот она приводит его. О сём, говорит, дитяти, первая книга царств, первая глава, 27 и 8. О сём дитяти молилась я. Исполни мне, Господь, прошение мое, что я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу, и поклонилась там Господу. Поймите меня, без посвящения, без отделения и отдачи не получится, если мама будет к себе, не сможет быть христианином, будет твоим рабом, твоим слугою, но не Божьим. Придет время, надо сделать, оторвать, пуповинку родила, ну отрезали. И нужно сделать так и душевно. Нужно этот процесс иметь и внутри понимать. Есть период, когда мы можем. Было время, когда внутри формировался ребенок, и матери надо знать, как себя вести в это время. Она уже формирует этого ребенка. Когда он в чреве? Не тогда, когда уже ему 10-15 лет. Поздно. Опоздала. Ровно на 15 лет, если в 15 пришла показать, как надо порядок в доме содержать. Понимаете? Внутри. Когда оно в чреве, и мама формирует все ее привычки, все, что она будет делать, ребенок, пока до сознательного возраста, он будет автоматически повторять все, что делала мама. Я это видел в жизни, у других людей, в собственной семье. И за неимением времени я просто ухожу от этих тонкостей. Я вам показываю ту часть. Надо есть промежуток времени, что мама может сделать, она должна совершить, молиться, впитывать вот это истинное Слово Божье. Но если она не имеет страха Божьего сама, не может ребенку привить страха Божьего. Не может она своими дисциплинарными взысканиями достигнуть результата. Есть то, что внутреннее, и вот когда этот ребенок вкушает, оно благотворно с молочком мамы, весь ее характер, все ее вот внутреннее к Богу, любовь у этой Анны и у этого молодого мальчика Самуила, оно привилось. И она не посчитала этого, над которым уже Бог занес меч. Он негодный был служитель Божий. И Бог уже меч занес, а не видела Анна этого. И не научила Самуила этого. А ночью то, чего мама не научила, то этот священнослужитель научил слышать голос Божий и повиноваться. Это там, в храме, он его научил. Когда Бог говорил к нему, тот не мог разобраться. Иди, говорит, и когда зовущий позовет, говори: Господи, слушает раб твой. Я думаю, вы помните это. Еще хочется привести один пример. Это книга 2 Тимофея, 1 глава, 5 стих. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Это Павел пишет Тимофею: «Ты знаешь, откуда у тебя вера? Еще бабушка этим занималась. Бабушка твоя состоялась в вере, и она передала это матери. И у матери твоей было тоже не лицемерное, не фальшивое, не религиозное, не набожное, а просто реальная живая вера.
И она, я надеюсь, Тимофей, в тебя, потому что уже два поколения над этим работают, а ты пожинаешь сейчас плод, результат уже тех двух поколений. Потому мы иногда гордимся, некоторые вставали за кафедру, я уже в пятом поколении или в четвертом верующий, но смотришь на жизнь, и хочется сказать, слышишь, я не знаю, в каком ты поколении, или в какое колено упал, или хромаешь на одно, или на два колена. Потому мы не судьи друг другу, мы сами себя, слушая слово, проверяем и испытываем. В вере ли я нахожусь? Проверяю ли я саму себя, свою личность? Могу ли я, как мать сегодня мамы, да, ввести в служение свою дочь сына? Иховет это делала, Анна сделала, Евника это сделала, она помогла каждая. Мы видим, православный мир говорит, без матери нету Бога. Помните такую? Мать, Мария, Иисуса родила. И вот что она делает, я читаю Иоанна Евангелие, 2 глава, 3 и 5 стих. «И как не доставало вина, то мать Иисуса говорит ему, вина у них нет, нет у них». Иисус говорит ей, а что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. Мать его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. Мама помогает решить этот вопрос. Сын уже 30 лет, а он никак не может встать на служение. Уже взрослый парень, или уже мужчина состоялся. Пора, сынок, а он говорит, еще не пришел час, папа мне еще ничего не сказал. Если в 12 лет, то он хотел, он говорит, это мне принадлежит, это папино имущество, дом Божий, и я здесь должен быть. Сынок, пошли со мной. И мама взяла за руку, не папа почему-то. Возьмите во внимание, почитайте царство. Там за хороших и плохих царей, когда говорится, и имя матери их упоминается. Почему-то папа там где-то проскальзывает между строчек незаметно. А вот мать повлияла, что он стал негодяй, царь. Или мать повлияла, что он стал прекрасным царем. Я не хочу всю, да, целую главу читать, там последняя глава, да, книга притч. Когда мама учила царя, каким быть должен царь. Потому сама суть, я передаю вот эти тонкости, которые вам и мне необходимо, зная это короткий промежуток времени, передать, вложить истину Божью, Слово Божье вложить. К народу Божьему и к Богу любовь научить. И этот Самуильчик, он знал, любить надо, это помазанник Божий. А Бог так серьезно о нем говорит. Тут боится мальчик сказать, все говори, все расскажи, не прячь. Это сделала мама, привила. Не негативное, не отрицательное, не разрушило его служение Самуила. Он состоялся. И от Дана до Версавии стало слышно, что он удостоен быть пророком Божьим. Потому что мама сформировала этого мальчика Словом Божьим, любовью к Богу, к народу Божьему, к служению. Иди, сынок, и выполняй, она посвятила его. И вера помогает двигаться дальше. Какая вера, движущая любовью, Слово Божье говорит. Потому и Тимофей, он привык так. И Павел говорит, я не мог никого послать, все ищут своего. Один только Тимофейчик есть, что я могу вам его послать. Он своего не натворит, а Божье дело будет делать. И вот слова Иисуса мать приводит к служителям уже. Говорит, слушайте вы, что он все вам скажет, сделайте. Это сегодня слово к нам. Христос говорит, вы любите меня? Слово мое соблюдите. Сделайте, прибудьте в слове моем, и будет результат, будет плод, прославится Отец Небесный. Это вам и мне необходимо. Иметь это в наличии. Работать над этим, чтобы оно было хорошим, да, положительным. Мне хочется только один, Боже, ну чуть несколько стишков, может, из этой последней книги, да, вот глава, притчи, последняя глава, 31-я, начинается здесь с того, 12-й стих.
она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Вот это уже добродетельная, это аж на третьей ступеньке она поднялась, потому что страх Божий – это первичная база. И когда имели вот эти там повивальные бабки страх Божий, то они не убирали этих младенцев. А царю сказали, слышишь, они крепкие женщины, пока мы пришли, они родили, все нормально, пусть живут. И написано, за сие добро, которое делали вот повивальные бабки, Бог устроял домы их. Это ж мудрая жена устроит дом, а у нее еще нет мудрости, то Бог уже начинает работать. Бог устрояет, Бог ограждает, Бог защищает, умудряет и дает все необходимое. Потому это та мудрая жена, это вторая ступенька, потому что начало мудрости мы прочитали, страх Господен. А дальше, когда человек имеет уже мудрость, то можно и доверить добро ему. Уже дать, он уже знает, как пользоваться этим добром. И вот это написано, да, добром она воздавала во все дни жизни. У нее нет в наличии негативного. В 3 годика, до 3 лет привила мама ребенку, что это хорошее. Ты правильная, муж правильный, твои детки правильные, Бог правильный. А все плохое – бурьяны, искоренять, уничтожать. А хорошее – сеять, созидать, культивировать, поливать, взращивать. Над этим и показывали жизнь примером. И вот эти женщины, о чем я прочитал, они показывают пример. И последние стихи вот этой книги я читаю, я не хочу вас мучить сильно много. 30 стих. «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Потому, как я сказал вначале, в этот день сегодня мы женщин не превозносим, не поднимаем их в ранг культа, чтобы им поклоняться. А сегодня мы поклоняемся Богу, и вот это Божье Слово Иисус сказал, да? И то есть Мария сказала, что Иисус вам скажет, служителя, то сделайте. Вот что Господь мне учил с этим Словом, и я вам сегодня в этот день, воскресный день Матери, да, я делюсь, чтобы вы и я, мы имели страх Божий в наличии. И если бы, говорит, не был страх Исаака, помните, Иаков говорил, то я бы с тобой по-другому говорил, тестью он так заявил. Потому, мужья, у меня одно пожелание для вас, да, если потерялась миловидность и красоты не хватает, суеты это не нужно делать. Дайте достойно, дайте ей, говорит, от плода рук ей. Она достойна этого. А вам и мне, да, мужчинам, Бог говорил, когда с Иаковом, когда заговорит Господь с вашими детьми или внуками, то чтобы он имел право сказать, я Бог отца твоего, Бог деда твоего. Я Бог, говорит, Авраама, Исаака, Иаков. Помнишь? Помни. Я Бог с ними имел дело. Чтобы мы были теми мужами, с которыми Бог имеет дело. Он не стыдится называть себя их Богом, написано. Он понимает, он не поднял, рядом с собой посадил, но он дал власть, он дал право, он дал все то, что необходимо и ему, и ей, чтобы они владычествовали, управляли, имели полное благополучие на этой земле. Потому да благословит Господь ваши семьи, нашу семью, да, чтобы мы могли иметь тот страх Божий, имея мудрость, имея в наличии добродетель, а последняя вот эта, да, это уже святая жена. Это та, которая боится Бога, она упирается на Бога. И Петр напоминает, так некогда и святые жены, которые уповали на Господа, украшали себя внутренним состоянием. Что эта бабушка Сара посмотрела в Имелех в окно ей за 80 и говорит, она сюда, сюда ее надо. Откуда у него такое? Что он не заметил, а он увидел эту женственность на лице, не женоподобие, извините, я никого не хочу унизить. Я иногда это выражаюсь, чтобы отличие мы могли видеть. Да? Вот женоподобие и женщина имеет женственность, элегантность. Она имеет все то, что Бог вложил, оно светится и снаружи, и снутри. Оттуда добрый, внутренний, сокровенный сердце человек, оно не тленная красота, это не макияж. Понимаете, заплакала и страшно смотреть, потому что все поплыло. Но она радуется или плачет, или смеется,
только увеличивает свой да, имидж. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы соответствовали вот этой инструкции. Не добавляли, не отнимали, жили так, как Он хочет, чтобы мы были счастливы. Ради этого Он и оставил нам полную инструкцию. Ветхий Завет, пришел Иисус, поправил Новый Завет, внес поправки, корректировку и исполнил его. А мы сегодня во Христе идем по следам Его. Да поможет Господь и благословит вас, мои хорошие женщины, мамы, бабушки, дочери, чтобы все вы состоялись теми, таких четыре титула запомните: боящаяся Бога, мудрая, добродетельная и святая жена. Вот там у Бога вы получите за все эти титулы свои награды. Да благословит Господь. Аминь.

здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно.

Зря ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.